0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Немецкий футбольный союз выступил супроть идеи поширить чемпионат света 30-го года до 64 сборных и закликал УЕФА заблоковать инициативу латиноамериканских федераций. УЕФА так само не подтримливает эту пропанову. Организации лечат, что повеличение колькости удельников и матчев снизит якость турниру, еще больше перегрузит международный календарь и негативно поуплывает на здоровье футболистов. А кроме того, чиновники УЕФА переконаны, что такой формат ослабит конкуренцию и цікавость до европейского отбора. Президент УЕФА Александр Чеферин назвал пропанову дренной идеей и раскритиковал ФИФА за отсутность попередних консультаций с конфедерациями. Черногорский нападник Лука Джорджевич прибыл в Беларусь для прохождения медогляду и подписания контракта с Борисовским БАТЭ. Про это поведомляет телеканал УХА. 32-годовый форвард большую частку карьеры провел у России. У премьер-лизи он сгулял 105 матчей, забил 21 гол и зарабил 15 выниковых передач. Джорджевич так само выступал за «Зенит», «Локомотив», итальянскую «Сампдорию», нидерландский «Твенте» и национальную сборную Черногории. На пику карьеры его трансферный кошт оценивался у 4 миллионы евро. МЛ Витебск официально представил нового футболиста. Им стал 32-годовый оборонца сборной Ирана Милат Махамади. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Ранее он выступал за российский Ахмат, бельгийский Гент, грецкий Аек и турецкий Адама Демирспорт. А пошли 2 года футболист провел у иранским Персеполисе. За национальную сборную Ирана Махамади сгулял 79 матчей. Так само он принял удел во всех 3 встречах своей команды на чемпионате света 2026 года. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси завершил выступление за национальную команду. Про это поведомляет журналист Эрнан Кастельо. Поводле его информации, перед финалом чемпионата света супроть Испании 39-годовый форвард поведомил партнерам по команде, что это его опошний матч за сборную. Отзначается, что это была яркая и эмоциональная промова. За национальную команду Аргентины Месси провел 207 матчей, забил 125 голов, выступил на 6 чемпионатах свету и установил шэраг рекордов мундиаля. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: пачачных складоў кампаніі Wildberries у Расеі, пра гэта піша агенцыя Union. Відавочцы чулі ад 20 да 30 выбухаў, а сырэну ўключылі ўжо пасля інцыдэнту на 2 хвіліны. Таксама паведамляецца, што супрацоўнікаў логістычнага цэнтру эвакуявалі пасля сыры выбухаў. Reuters піша, што любое працяглае парушэнне працы Wildberries хутчэй за ўсё адчуюць многія людзі па ўсёй Расеі. Транзит улады у Беларуси амаль непазбежны. Трансформация уже почалась и будет вызначать политичные процессы в наиближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей у мониторинга белорусского транзита эксперты оценивают вероятность транзита улады до 2040 года у 90%. Наибольшим оверным лечит сценар контролеванной передачи улады внутри истной системы. Про основные высновы доследования под час его онлайн-презентации расповел один из авторов Рыгор Стапеня.
1: Основное, что это будет керованная передача. Процесс транзита может пойти не по плану улады. На транзит улады у громадства гэты запад вельми значный, да, то бы 48% кажется про высокий запад, 10% кажется про вельми высокий запад. Если поглядеть на захад, элиту, то зразумело, что гэты запад значно меньше.
0: На думку экспертов, уже теперь необходимо рыхтаваться до магчимых политичных переменов. Яны закликают белорусские демократичные силы домагаться, каб у развяз загадзя подрыхтовал пакет финансовой и институцийной подтрымки Беларуси на выпадок транзиту улады. Про гэта у тым ліку кажа экономист Дмитрий Круг.
2: Подтрымлівать связь грамадства, формаванне і назапашванне, пашырэнне таких каналаў, магчыма, не публічных з камунікацыяй з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне. Адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду.
0: Паводле даследавання, адным з ключавых фактараў, які будзе ўплываць на ходу транзиту ўлады ў Беларусі, остается Россия. Эксперты лечат, что развитие падеи у самой России на ровне со станом здоровья Лукашенко может вызначить, по каким сценары будут отбываться политичные измены в Беларуси. Беларусь Немеччина. Живая память про падеи 20-го года и жадание лепше зразуметь, чем можно допомогчи демократичным силам, стали одной из причин наведывания белорусского радиорации в Белостоку. Про это подчас встречи расповел керовник немецкой делегации Лукас Вогель.
3: Pamiętam te wydarzenie w 2020 roku w Białorusi. Była energia i nadzieja, aby rozumieć położenie Polski na przykład w UE. Stosunki UE ze wschodnimi krajami, z Rosją. Dlaczego ta wojna nadal trwa i trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
0: Вогель подкрэсліў, што менавіта беларуская мова становіцца адным з галоўных сведчанняў таго, што Беларусь гэта значна больш, чым рэжым Лукашэнкі.
3: Bardzo ważne, aby pokazać i nadawać informacje w języku białoruskim, używać ten język, pokazywać, że Białoruś to nie Łukaszenka i też uświadomić to Białorusinom i najlepiej całemu światowi. Nie, to są po prostu kraje, które i narody, które mają być niezależne, które po prostu nie są Rosją.
0: Паводле Вогеля, для немецкіх гасцей было важна пачуць пра гісторыю стварэння радыёрацыі, умовы працы незалежных беларускіх журналістаў, а таксама пра ролю беларускай мовы ў захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и Лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, который сполучает сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции станет махчима 30 липеня, а 20-й године по аменским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Пахмурная раніца беларуска-польскім памежжы з дажджамі, але дажджы павінны закончыцца яшчэ ў першай палове дня. Затым шмат дзе неба праясніцца, нават засвеціць сонца, асабліва на поўдні і захадзе рэгіёну. На паўночным сходзе, то бок на Гарадзеншчыне, пахмурна, але ў дзень таксама без істотных ападкаў. Атмасферны ціск у межах нормы, зменлівая хмарнасць, як я казаў, таксама без ападкаў, прынамсі, да вечара, тады ўжо будзе задажджыцца ад захаду. Такая складаная сёння, такі складаны прагноз надвор'я. Тэмпература днём, максімальная тэмпература не надта высокая, 20-21 градус.
4: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: пытанні стварэння беларускага універсітэта выгнання абмеркавалі ўдзельнікі круглага стала беларускай асацыяцыі адукацыі і навукі. Паводле старшыні рады асацыяцыі Павла Церашковіча, за межамі Беларусі існуе шмат адукацыйных і навуковых ініцыятыў, аднак няма установы, якая б цалкам выконувала ролю нацыянальнага беларускага універсітэта.
1: Размова шла про то, что зараз есть шмат выкликов. Первый выклик – белорусская держава уже кончатково перестала робить выгляд, что она белорусская, веде за всем белорусским открытую войну. Подеялась литерально опошним, где он про это свечит. Но есть еще больше такие долготерминовые тенденции. Кожный год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч будь учнем, которые еще учатся в белорусских школах. И когда это не изменится, про 18 годов этих школ попросту не будет. И вот в этой ситуации, когда у Беларуси белорусская снищается, а белорусская диаспора – это той осяродок, у яким может и повинна заховываться белорусская идентичность, але все это немагчыма без адукацыйных институций. Потребные институции высшие. И гаворка шла про то, что зараз замеша такая экосистема институций, инициатив, связанных с высшей школой, уже існуе. Европейский гуманитарный университет, его уже больше за 20 годов у выгнания. Есть вольный белорусский университет, додатковая эдукация. А есть белорусская академия, это программы в школе менеджерских кадров, где учатся белорусские студенты и выкладывают белорусские выкладчики. Але программы по зместу своим не белорусские. И есть инициатива створения белорусского доследчика университета имя Астафія Валовича. Это еще не научальная установка. Шмат у чым ситуация обострилась у апошнія месяцы, а после того, как Европейский гуманитарный университет был обвешен экстремистской организацией, и фактично все студенты и выкладчики, и навод батьки студентов, выпускники, выкладчики былые, яны все перетворились в такие у мишени для репрессий. В связи с этим возникает питание, кем будет дальнейший лёс Европейского гуманитарного университета, коли он, а мужа, худшей за все, позбавиться махчимости набирать студентов с Беларуси. И до этого треба додать, что уже на протягу шерогу годов выказывались зауваги относно властной идентичности Европейского гуманитарного университета, и перестал себе позиционовать я белорусский университет в Игнании, а представляя себе как региональную высшую научальную установку. Такое питание острое. Ти может измениться европейский гуманитар? Ти изменить эту установку уже не махчима. И тогда треба будовать новую институцию. Это может быть и Белорусская академия. Это может быть и университет Астафія Валовича.
2: Вы так само, спадар Павел, працуете в рамках координационной рады и ПАРЕ. Ці успрымаюць европейские партнеры и до Белорусского университета выгнання як реальную институцию, як мы маем будучыню? И что сапраўды могут зрабіць европейские падтрымки для белорусской адукацыі выгнання?
1: Европа, калі уже казаць вот так докладно, передусім Еврокомиссия, яна падтрымлівае адукацыйныя ініцыятывы і установы. І гэта перадусім Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Гэта шэраг праграм «Education for Belarus», там два САЛ-3, гэта праз літоўскую установу CPMA. Задача донести да, тих, хто нас падтрымлівае, апроч ЕГУ, апроч гэтых праграм, існуюць іншыя ініцыятывы, то, что обмерковывалось. Там довольно часто казали, что у нас не хапая ресурсов, что ресурсы в поравнании с белорусской державой обнижаваны. Глядя из якого пункта глядя глядеть. Коли поглядеть с пункта глядя человечьих ресурсов, белорусская держава зараз не у самым добрым стане. Это навод сгодно с официальными документами. На сегодняшний день у высшей школы Беларуси 60% выкладчиков не имеют навуковых ступеней.
0: Беларуская ассоциация адукации и науки плануя подрихтовать основные принципы створения Белорусского университета в Игнании. Так само на листопад в Варшаве запланованная адмысловая конференция, присвеченная будучине белорусской адукации и науки.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Война в Украине. Зеленский прокомментировал замену главнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. Из белорусских шахматистов сняли обмежевание на удел у турнирах.
2: В студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Гэтак заявил у звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. Он перелічив основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского, сгадавши у тым ліку оборону Киева и Харковской области.

0: Раніца з рацією, 9 хвилин з половою на 8-ю годину Польщі, на 9-ю у Білорусі. Мы теперь подробнее поговорим про то, про что чули уже от Стаси Дадырки у новинах, а именно про проект резолюции о признании часовой оккупации Республики Беларусь Российской Федерации и захоронении белорусской державности. Обмерковали такие проекты такой резолюции у координационной ради. Документ подрихтовала фракция Беларуси Деяния, а представил его Юра Зянкович. У падтрымку резолюції виступив сябра координаційної ради Зміцер Щигельський. Поводле його, улічваючи розвиття подій в регіоні, питання признання Білорусі часово окупованої може набити практичне значення вже у ближайшій перспективі.
1: А мы зараз находимся на историчном посещении. Коли мы не принимаем и не домовляемся об том, чтобы это принять, и ситуация изменяется. Шмат войсковых экспертов кажут про махчимость глобализации конфликта, утягнение войск краин НАТО, утягнение краин Балтии, махчима Польши с агрессией, махчима с территории Республики Беларусь. Что будет тогда, коли это отбудется? Мы будем, як прошу вельми так хутко, як приловли блох, сбираться и принимать черговую заяву, ну, это будет выглядеть смешно. Народный правовым, так сказать, стане Беларуси абсолютно законные питания, а чему вы до сих пор эту заяву не приняли? Чему вы этот факт не констатовали? Коли Беларусь уступает в войну, хотя я уверен, что она уступила в войну 24 лютого 22 года, то устает питание про формирование белорусской национальной, белорусской вызвольной армии. Абсолютно так же, как это было во Франции, со свободной Францией. На какой подставе мы будем ее формовать?
2: Пропонованный текст проекта резолюции выкликал представников фракции Координационной Рады шэраг зауваг пропонул. Так, кіраўніца Місіі Демократичнай Беларусі в Украине Слана Шаціліна агучила свои зауваги до документа.
3: Другая частка резолюции, в якой пропоновывается представникам белорусских демократичных сил як легитимному органу принять на себе певную отказность, вот я бы до этой частки бы запросила международных экспертов, каб с международной точки зору, правовой точки зору, что есть субъектным у этих органах, чи яны мають юридично сталяваные суб'єктності. Наколькі мені відомо, скажем, координаційна рада прям на сьогодні, коли ми спілкуємося, не є ще юридичною структурою.
2: Суперспект резолюції виступили себе Координаційної ради від фракції «Молоді в наступ» Лізавета Прокопчик. Вона заявила, що не бачить достаткових прикмет окупації Білорусі і рішить, що таке рішення може допомогти режиму Лукашенки ухилитися від відказності за власне діяння.
4: Ні поводних з критеріїв Білорусі не з'являється окупований. Усе обмеркування про те, що вона з'являється окупованою і натягування гэтага терміну на ситуацію в Білорусі, це вельми моцне спрощення. Я не лічу ситуацію в Білорусі простой, я лічу, що ситуація значно складаніша за некую окупацію. Я не хочу, каб адказність була знята хоч би з одного чоловіка, який здійсняє злочинство, який віддає прикази, каб здійснять гэтае злочинство. Я не хочу, каб падчас перамоваў мне прыходзілася думаць пра тое, ці не падбані нас Путін. Таму што я ўпэўненая, што ён проста з намі нават не будзе размаўляць, і хоць бы з некім, хто будзе прадстаўляць беларускае грамадства ў гэты момант.
2: Супраць прыняцця рэзалюцыі выступіў спікер Координаційнай рады Артём Брухан. Ён адзначыў, што прызнанне Беларусі часова акупаванай можа паглыбіць залежнасць ад Расіі.
5: Что тычется позиции Украины? Я ведаю, что в Украине в Верховной Раде лежало две пропановы. Первая пропанова о признании Беларуси оккупованной, другая пропанова о признании Беларуси агрессором. Саправды, яны были подвешены в часе, и покуль не принята ни одна, ни иншая. Але Украина подписала разом с Радой Европы документ об створении Международного трибуналу за агрэсію, за злачынства агрэсіі. І ў гэтым дакуменце прапісана, што адказнасць нясе не толькі вышэйшае ваенна-палітычнае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі, а ў тым ліку і вышэйшае ваенна-палітычнае кіраўніцтва Беларусі, то бок рэжыму Лукашэнкі. Гэта сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё у Украіны ёсць пазіцыя, і там прапісана сапраўды пазіцыя адказнасці Лукашэнка, а значыцца, на жаль, і злачынства агрэсіі з пункту гледжання права зроблена Рэспублікай Беларусь. Это акт агрессии. Само злочинство высшее военно-политическое керовництво Беларуси. Лукашенко, Хренин, там некоторые еще там и генералы. И это важно поделять, важно разуметь. И я думаю, что питание оккупации тут им довольно складано будет на уровне Верховной Рады принять, тогда треба будет отмовиться от достижения и долучения до трибунала за агрессию. Это первый мой комментарий, что тычется Украины. Например, признаем, что Беларусь оккупирована. Например, потенциально неким чином отбывается так, что и международные организации, там кто-то признает это, там те краины, те Украины, те кто-то еще. И отбывается так, что мирные перемовы потенциальные стартуют под час, коли там Россия не проиграла. Вот зараз на линии сутыкнения. А уже Беларусь признана оккупированной. С кем повинны вестися перемовы об деоккупации Беларуси? Худшее за все, с уликом того, что коллаборантов функциональную администрацию призначают в Москве, когда мы признаем Беларусь оккупированной, то вельми верогодно, что перемовы об деоккупации Беларуси треба будет вести с Путиным. Накольки верогодно то, что Путин колисти погодится на это? Вельми великие рызыки того, что международную субъектность и будучыню Беларуси придется вырашать навод не с этим марионетковым режимом Лукашенко, ти там можно як заугодно его называть, а на жаль в Москве. И это велизарная рызыка, якая закладается к этой резолюции. Давайте так само про это подумаем, каб от этого неяк оборониться.
0: Чальцы координационной рады не стали выносить проект резолюции на контратковое голосование, тем не менее, адослали его в ответные комиссии и для дальнейших дискуссий. Я на любви.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко знову почав селекторные нарады по проведению уборочной кампании. Сегодня он заявил, что селекторные нарады являются традиционными, потому что тема уборочной этими днями головная Украине. Цитую. «Коли казать про менталитет белорусов, то у нас тривало закладено, что навод, коли свет скалонают войны и конфликты, а грань помеж здоровым ценцем и варьяством особных тумлику политиков отсутнейшая, нам треба орать, сеять и убирать хлеб, бо и в войны, и в мирный час людям хочется есть», сказал Лукашенко. Селекторные нарады стали одной из наибольш характерных рыс кіраўнічага стылю Лукашенкі. Регулярными они были пригодно с 96 по 2019 год. Фактично, селектор по жніве стал штогадовым ритуалом белорусской политической системы. Амаль что год у липень альбо жнівні Лукашенко проводил гэтые политичные концерты, на яких у режиме відеосувязі заслуховывал губернатору, министра сельской господарки, керівников району и господарок. Головными темами были темпы уборки, забезпеченность техникой, сушилками, палевом, дисциплина и боротьба со стратами урожаю. Приблизно все это гучало и сегодня. Але после 2020 года такая практика зникла. Лукашенко и надалей шмат уваги надавал сельской господарцы, проводил поездки в регионы, нарады с губернаторами и урадом, наведывал господарки, але менавіта селекторные нарады в своем традиционном выгляде зникли. Чаму? Бо изменились обставины и, соответственно, приоритеты. После 2020 года главными темами для Лукашенко стали безопасность, протесты, санкции, отношения с Россией, а потом и война в Украине. Сельская господарка засталася важной, але перестала быть центральной политической темой лета. Калі казаць коротко, то ситуация стала экстремальной, то протесты, то война не до зерня сушилок. А тому и теперешнее вертание селекторных нарадов треба успрымать як певный политико-идеологичный ход. Мовляв, глядите, у нас стабильность, вертаемся до старых добрых селекторных нарадов. Спроба обновить старый образ господарника. На протягу многих годов менавіта селекторные нарады были одним из головных символов ягонага стилю керавання. Господар державы особисто контролюе жніво, раздае доручение губернаторам и потребуе железной дисциплины. После нескольких годов, когда в центре уваги были протесты, санкции, война и безопасность, Лукашенко выглядит, хочет показать, что жизнь вертается в так называемый нормальный режим. Не выключенный и индивидуальный аспект. Лукашенко завсёды будовал свой политический имидж как человек земли, былый керовник Саугаса. Для его сельская господарка – это несупынная политическая любовь, частка особистой политической биографии. Тому вертание до селекторных нарад – это еще и вертание до того политического стилю, який ему подобается, навод без селяких политтехнологов. Неапошнім чынником з'яўляецца і своеасаблівае пропагандыстское риторичное противопоставление. Маўляў, пакуль наши суседзі воюють, мы ведем битвы только за ураджай. На фоне узмацнення военных ударов поміж Россией и Украиной, гэта чарговая нагода подкрэсліць, что у беларусаў мирное небо над головой и земные клопоты про ураджай.
0: Политика с Віталем Циганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Война в Украине. Экс-галаукам Сырски выказался про свое звольнение. У Бытгашши знайшли нападника на семейную пару из Беларуси. Белорусская эдукационная супольность шукая университет будущего.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Уже былы головнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский у своем телеграм-канале написал лист, у яким подсумовал свою деятельность на этой посаде. В уторок президент Украины Владимир Зеленский снял его с посады, призначивший головкама Михаила Драпатага. У приватности Сырский пригадывая: «Я принял командование армии в лютом 24-го года. Вельми складанный час. Протягивалась оборона Аудеевки. Наши подразделения знаходились у ПАО окружении. Одним из моих первых загадов на этой посаде стал загад организовано выйти с городу. Это было тяжкое решение. А далее был год, який изменил ходу этой войны. Разом мы спынили наступ ворога на Харківщине, продухилили его наступ на Сумщине и провели Курскую операцию. Першиню в этой войне перенесли боевые деяния на территорию противника». Конец статы. Сырский так само зазначает, что украинская армия изменялась не только на поле бою, але и у ее основе. Они первыми у свете створили особный род войска у силы беспилотных системов. Былый головкам кажет,

0: национальной приналежности и нарушение телесной недотыкальности. Про это говорится в уведомлении городской командатуры полиции Быдгашча, пишет МОСТ. Прокурор уже у нападника в меру стримания в выгляде полицейского нагляду. За такое злочинство польское законодательство предугреживает покарание в выгляде позбавления воли на термин до 3 годов. Европейский гуманитарный университет – это новая установа. Питание створения Белорусского университета, выгнание его миссии и махчимой модели мерковали удельники круглого стола Белорусской ассоциации эдукации и науки. Один из удельников встречи старшиня Рады ассоциации Павел Терешкович означал, что сегодня за межой існує шмат эдукационных и науковых инициатив, але нема институции, якая б цалком выконывала роль национального Белорусского университета.
1: Белорусская держава уже кончаткова перестала робить выгляд, что она белорусская. Каждый год Беларусь губляет от 3 до 5 тысяч учнев, которые еще учатся в белорусских школах. И когда это не изменится, через 18 годов этих школ попросту не будет. Потребные институции высшие.
0: Поводле Терешковича особенная увага по часу встречи была нададена будущине Европейского гуманитарного университета. Он лишит, что ГУ теперь находится на своеобразном раздорожье. Тому статус установы, якая могла бы стать белорусским университетом у выгнания в будущине, может отримать и иншая структура.
1: Был обещан экстремистской организацией. Фактично все студенты и выкладчики, батьки студентов, выпускники перетворились в мишени для репрессий. Перестал себе позиционовать я Белорусский университет в Украине, вставляя себе как региональную высшую научную установку.
0: После круглого стола Белорусская ассоциация эдукации и науки плануе подрихтовать документ с основными принципами створения Белорусского университета в выгнании и протягнуть обмеркование с уделом науковцев, выкладчиков, студентов и представников громадских организаций. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом преза стала одной из ключевых культурницких подеев для белорусской супольности у Польши поза ее межами. Фестиваль что год объединяя наилепших музыков и сотня матров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Детюки, Дай дорогу и разбитое сердце пацана. Вядовцами вечера станут журналист Белсат Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту грае у субботу 5 вересня о 17 године у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. Удзень ападкаў, прынамсі, істотных сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўночна-заходні моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парывах яшчэ 2 разы мацнейшы. Тэмпература днём 20-21 градус.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: теплая.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
4: Война в Украине. Экс-чиновники из России и Немеччины провели таемную встречу. Мигрантский кризис. Латвийские войскоуцы ужили слезотечный газ. Лукашенко изменил схему поставок диспалева на село.
3: У студии с новинами Стас Дадерка.
4: 1608 день войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поведомил, что былые чиновники из России и ФРГ провели у Баку таемную встречу и, как меркуется, обмерковали завершение войны в Украине. Про это политик расповел в Берлине на пресс-конференции с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем. По воде Алиева неофициальная встреча проходила у Баку 12-14 липня без ведома официальных уладов Азербайджана, России и Немеччины. Мерц подтвердил, что ему нічога не вядома аб гэтых перамовах і што нямецкі ўрад у іх не ўдзельнічаў. 17 верасня нямецкае выданне Die Zelt паведаміла, што былы кіраўнік адміністрацыі Ангелы Меркель Рональд Пофала і былы прэм'ер-міністр зямлі Бранденбург Матэас Плацак правялі ў Баку таемную сустрэчу са старшынём праўлення Газпраму Віктарам Зубковым, дырэктарам Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Алексеем Фадзеевым. Што менавіта абмяркоўвалі ўдзельнікі перамоваў, дакладна невядома. Мигрантский кризис. За минулый день войскоуцы национальных узброенных сил в Латвии, допомагаючи державной помежной службе, спынили спробу незаконного пересечения латвийской межи группой из 5 человек. Про это пишет выдание Delphi. Цитата. Зауваживши войскоуцев, эти люди стали поводить себе агрессивно, почали кидать у солдата в обрезки бервенья. Каб спынить супротивправные деяния и предохулить дальнейшую эскаляцию ситуации, солдаты применили слезотечный газ. Покольки порушальники протягивали игнорировать законы патрабаванне ўлады ў захоўвалі агрэсіўныя паводзіны, быў зроблены адзін папераджальны стрэл у паветра, пасля чаго яны адступілі на тэрыторыю Беларусі. Канец цытаты. Прадстаўнікі латвійскай армі...

0: особы помежных структур в Республике Беларусь. Изменилась схема поставок дыспальва на село. Замест чыгунки автотранспортом и по трубах. Отповедные поправки в указ подписал Лукашенко. Его пресс-служба стверджает, что изменение логистики даст махчимость скоротить термины доставки палива и снизить затраты организации, в які уваходят у систему творчих объединения Беларуснафта. Отметно, что указ подписан на фоне истотного нарощивания поставок белорусских нафтопродуктов в Россию, а так само повод для пошней информации и у Грузию. Для этих поставок активно використовується чыгуначный транспорт. Беларусы развитываются со Светланой Курс. Письменница пошла с життя 20 липня после тяжкой борьбы с онкологичным захворыванием. А пошние годы Светлана працавала навуковой супрацовницей и кураторкой выставок у Катынским музею в Варшаве. Это великая страта для всей белорусской громадскости, каже старшиня белорусского ПЭНу Татьяна Нядбай.
1: Яна была таким вельми яскравым человеком. Яна была смелая, отважная у меркаваннях. Гэтыя меркаванні ў яе могли змяняцца з цягам часу, и яна могла их менять и признавать, что недзе могла помыляться, что недзе гэтыя меркаванні змяніліся. Яна была надмерно ширым человеком. Яна ніколі не спрабавала быць зручнай, быць утульнай. Казала заўсёды, что думае, гранічная шчырасць. И при гэтым некая такая вельми глубокая добрыня у ёй адчувалася.
0: Творы Курс под псевдонимом Эва Вежнавец, сирот яких сборник «Шлях дробной сволочи» и роман-бестселлер «По что идешь, волчи» отрымали широкое признание. В 21-м годе за роман она была удостоенная премии «Мя Ежи Гидройте». Книга была перекладенная на некольки мову. Про дату похования покуль не поведомлялась. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У дзень у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў, атмасферны ціск у межах нормы, а вецер з паўночнага захаду 4-5 метраў на секунду, а ў парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 20-21 градус, тэмпература ноччу 13-14 градусаў і на ноч сіноптыкі прагназуюць ападкі спачатку на Беласточчыне, а затым ужо раніцай па ўсім беларуска-польскім памежжы. Заўтра пахне хмурна з дажджамі і тэмпература будзе ніжэйшая, чым сёння. Максімальная тэмпература заўтра 19 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй закончылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. Да чарговых сустрэч на беларускім радіо Рацыя. А ў дзень з рацыяй уведзе нас гурт Акутэп.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 22 липня. У такі ж день 1894-го, а 8-й раніці у Парижі почалися першие у історії автомобільні гонки. Ініціатором споборництва став головний редактор парижської газети «Ле Пті Журналь» П'єр Жифар. Автомобільний пробіг мусив продемонструвати можливості нового виду транспорту. Удельникам треба було пройти на своїх машинах зададений маршрут «Париж-Руан» за 12 годин. Машини уражували разностайністю формав і конструкцій. 39 автомобилей мели руховики внутреннего сгорания, за ими шли паровики у колькости 28 штук. Было представлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей, 25 прилад потрапили у номинацию «Иншие системы». После отборочных заездов до старту допустили 21 автомобиль, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми руховиками. Сыходячи на дистанцию с полхвилинными интервалами, машины покидали Париж и брали курс на Руан у 126 километрах на полночный заход. До финишу удалось добраться только 17 машинам. Наибольшую худкость, больше за 22 километра за годину, развил 20-моцный паромобиль маркиза Альбера де Диона. Однако первый приз по решению журы был поделен помеж двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard Levasseur. Их полечили самыми надежными у эксплуатации.
0: Нагодник.
2: 22 липня 1927-го был утворен футбольный клуб «Рома», один из самых ведомых профессийных футбольных клубов Италии. Основными колерами клуба стали червоный и желтый, герб команды – «Волк». Хатней футбольной ареной клуба «Рома» стал стадион «Олимпика», побудованный у 1937-м годе. Тягом своей истории команда тройчи становилась чемпионом элитной итальянской футбольной лиги серии А. На шмат частей клубу удавалось остановиться в чемпионом Италии 10 разов. Больше уражливые поспехи клуб мае у розыгрышах Кубка Италии. Футболистам удавалось 9 разов становиться владельниками этого престижного трофея и 6 разов становиться финалистом Кубка Италии. А кроме того, римская команда двойчи отрымливала Суперкубок Италии. На европейских футбольных полях Рома не мела гэтак значных перамог, як у самой Италии. Яна двойчи доходила до финалу престижных турниров Лиги чемпионов УЕФА и Кубка УЕФА.
0: Нагодник.

0: потреба новелизации, потреба вводить змены, свет меняется вокруг, новые проблемы, новые выклики, тем лику и перед белорусской меньшостью в Украине, так что чекаем большего.
1: То я думаю, что есть у нас только заангажованных, отданных, офиарных белорусов, что каждый может финансовать назву доски своей вёски.
2: Коли будем бояться, тогда мы николи не заиснуем и не выйдем. Ну, до никого позакрываем двери в окна и все, и будем сидеть в доме.
3: Докольки будут люди, которые будут умели так говорить, так останется.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я у Польши.
3: Война в Украине. Путин узмацнил территориальное потребование. Польский урад пропонует обмежевать заробки лекаров. Египет уводит электронные визы.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1610 день войны. Россия больше не собирается вертать Украине частку оккупованных территорий в межах любого погоднения об спынении войны и мае намер заховать занятые районы Сумской и Харковской областей як сти буферной зоны. Про это пишет Bloomberg со спасылкой на границы, близкие до Кремля. Поводле их слов, Владимир Путин про нейшему мае намер захопить весь Донбасс и личить, что перемовы могут обновиться только после досягнения этой меты. Министерство обороны России запомнила российского керовника, что трамая полный контроль над остатней часткой Донецкой области до конца года, докладнил один из суразмовцев агентства. Однако граница, близкая до российского военного ведомства, назвала этот термин занадто оптимистичным и заявила, что многие войсковцы лишат больше реалистичным завершение операции только у 27-м годе. Репрессию Беларуси. Российцы, які жив у Жлобіне, осудили за коментары у Телеграме. Як пише наша Нива, Владимир Карчевный покинул Москву и поселился в Беларуси, але его невыказывания у телеграм-чатах привели до криминальной справы. Мужчину обвинователи одразу по нескольких тяжких артикулах и отправили за краты. Каршовному присудили калёню, але докладный термин неведомый. У Владимир мае проукраинские погляды. Поводле подлика объединения силовиков Белпол и правооборонцев, ведомы имены как минимум 9594 человек, которые подпали под политично мотивированные криминальные справы от 2020 года. Усяго тыя ці іншыя палітычныя рэпрэсіі зачапілі каля 500 тысяч беларусаў, сотні тысяч вымушаныя былі пакінуць краіну. ЭГУ ці новая ўстанова? Пытанне стварэння беларускага ўніверсітэту выгнання меркавалі ўдзельнікі круглага стала Беларускай асацыяцыі адукацыі і навукі. Адзін з удзельнікаў сустрэчы, старшыня рады гэтай асацыяцыі Павел Церашковіч, азначыў, што сёння за мяжой існуе шмат адукацыйных навуковых ініцыятываў, але няма інстытуцыі, якая б цалкам выконвала ролю нацыянальнага ўніверсітэту.
4: Беларуская дзяржава ўжо канчаткова перастала рабіць выгляд, што яна беларуская. Кожны год Беларусь губляе ад 3 до 5 тысяч вучняў, якія яшчэ вучацца ў беларускіх школах. І калі гэта не зменіцца,

0: Московский университет знаний, вставляя себе я региональную высшую научную установку.
1: После круглого стола Белорусская ассоциация эдукации и науки плануя подрихтовать документ с основными принципами створения Белорусского университета выгнания. Реформы у польской медицине, правила, якія не дозволяют людям проходить до лекаров без чарги, обмежевание заробков и прозрыстость контрактов. Это некоторые из пропонов по поляпшению ситуации в системе оховы здоровья, які обмерковываются польским урадом. Об тем информует Белорусская служба польского раду. 76 800 злотых у месяц. Это пропонованный урадом максимальная межа заробков лекаров. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские лекары будут зарабатывать выше за среднеевропейский показчик. Цитата со слов премьера. Это немало, коли максимальный порог заробка у складе сумму ровную 16 минимальным заробкам. Некоторые навод скажут, что это вельми шмат. Саправды, это шмат, але это максимальный порог. Египет уводит электронные визы. С 1 жнюня в пилотном режиме почне працевать система личбовых визов, покуль только в аэропорте Каира. В перспективе систему плянуют укоронить и в инших аэропортах краины. Паперовые визовые налепки у пашпортах будут скасованы. Замест их туристы будут отримлювать QR-код, який необходимо показать подчас пашпортного контролю. Оформить его можно будет на официальном сайте, праз мобильную программу або с допомогой автоматов самообслуговывания у залях прилету. Притым оплата наявными не предугледженная, только банковской карткой. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Ну, тут, ведаеце, я б у лекары пашоў, хай мяне навучаць. 76 800 злотых у месяц, минимальная мяжа, я вот новины послухал. Я скажу, что я не ведаю, что с этими грошима робить можно. Это можно не ходить до бедронки, можно просто купить бедронку. И все. Ну, вот. Я не ведал. Я ведал, что зарабатывают лекары шмат. Вядома ж отказность, все такое, это ясно. Але, ну, серьезно. Вітаю, шановне. Здоров'я зычу вам усім. Здоров'я перед усім. Доброго дня, доброго настрою. Так само, серада. Сьогодні на календарі 22 липня. Гэта хвалі беларускага радіо Рацыя. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інформаційная гадзіна. Тут Платіна, Ультравожык, Юрий Нестеренко, ACDC, Без назвы ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што будзе, калі адмовіцца ад цукру на месяц. Пакуль што мы не кажам, што будзе, калі адмовіцца ад грошай на месяц. Пакуль што цукар.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Юра Нестеренко, да и Ирина Снапкова на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно крыху про надвор, я нагадаю, бо самый час для этого. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами по Белосточине да Городинщине махчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 19 до 22 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не у забаве, да, чакайтеся.

Breeders Down на хвалях белорусского радио РАЦИ. Обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у четвер 23 липеня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область пониженного атмосферного тиску. Только днем по заходе краины отобьется уплыв фронтального поделу. Чекается похмурное с прояснениями надворья. У ночи у особных районах днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый. Днем паўднёвы от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 13. Максимальная днем от 18 до 24 тепла. У пятницу 24 липеня заховается уплыв в области пониженного атмосферного тиску и фронтального поделу. Похмурно с прояснениями. На большей части территории Беларуси короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер изменливый, умеренный. При навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 14. Максимальная днем от 18 до 25 тепла. У субботу 25 липеня по усходней полове краины надворье будут формировать неустойливые поветренные массы. По заходе отобьется уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Зменлівая хмарнасць у ночи у особных районах по паўднёвым усходе, днем месцами, пераважно по усходней полове республики, короткочасовые дожди у особных районах навальницы. У ночи и раницы месцами слабый туман, ветер зменлівы от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 8 до 14, ну а максимальная днем от 20 до 26 тепла.

Украина-российская война. Дроны атаковали черговый буйный склад у России. Ти непозбежно у Беларуси транзит улады, выники доследования. Важно подтрымливать вольную Беларусь. Немецкие гости усядзібе рации. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация. Расскажем Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Эсне, творы попросту не сорасся.
1: Повод для Вогеля для немецких гостей было важно пошуть про историю створения радио рации, умовы працы незалежных белорусских журналистов, а так само про роль белорусской мовы у захования национальной идентичности. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане магчыма 30 липеня о 20-й године по менскім часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Друга Рихана, хвалик беларускага радио рация на початку черговой музычной информационной годины. Сегодня у середу 22 липня. Витаю, шановное господарство. Лесь Дубавин.

Мацкевич на хвалях белорусского радио Рация. Я обещал рассказать вам про заменники цукру. Популярные заменники цукру могут являть утоянную погрозу для мозгу, кажут специалисты. Новое доследование связывает их с поскоренным старением когнитивных функций. Можно так сказать. Как поведомляет выдание The Hill со посылкой на масштабное доследование Американской академии неврологии, регулярное уживание некоторых подсолодовальников здольно поскорить ментальное старение и погоршить память. Спадар Трамп, например, выключно диетичную колу уживая. Ось и думайте. Команда навуковцев из университета Сан-Паулу проанализовала медицинские данные амаль 13 тысяч дорослых удельников. У поля зроку доследчиков трапили 7 популярных низкокалорийных и безкалорийных заменников цукру. Менавито аспартам, сахарин, ацесульфам, калию, эритритол, ксилитол, сорбитол и тагатоза. Серьезно. На протягу всего периода назирания доброохотники регулярно проходили специальные когнитивные тесты для отсочивания изменов. Выники оказались тревожными. У людей, которые споживали максимальную колькость подсолодвальников, снижение разумовых здольностей отбывалось на 62% худшей, чем у тех, кто сводил их уживание до минимума. Во удельников с умеренным споживанием этот показчик склал 35%. При этом наибольш уразливыми оказались пациенты с цукровым диабетом, которые чаще из-за остатних уживают ось подобные заменники, ведомо ж. Хоть такие речевы широко применяются у вытворчести ультраперепрацованных продуктов и продаются особно для подсоложивания напоев або выпечки, навуковцы закликают переглядеть ставление до их долготерминовой безпеки для здоровья головного мозга. Может и так, соправды. Еще раз, аспартам, сахарин, ацесульфам, калию, эритритол, ксилитол, сорбитол и тагатоза. Вот эти заменники могут быть небезпечными для головного мозга. Ну, я думаю, что если лыжками есть, так все, и витамины так само станут небезпечными.

Хайна на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Витаю всех, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье тут на белорусско-польском помежже. А сегодня у день тут у нас изменливая хмарность. Месцами по Белосточине до Городенщине махчимы некие там невеликие короткочасовые дожди. Будем жить, я думаю, будем глядеть. Температура поветра от 19 до 22 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, месяцами порывистый. Атмосферный тиск у межах нормы.

Лёты на хвалях беларускага радио рация. Нас с вами еще чекают Джей Морс, Дэй Хардфай. Потым новины. Вот основные темы. Война в Украине. Зеленский прокомментовал замену головнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. С белорусских шахматистов сняли обмежование на удел в турнирах. Про это да про иншее пойдет говорка литерально про 8 хвилинок. Новины представить Стась Дадерка.

0: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, поудень у Польши.
3: Война в Украине. Зеленский прокомментовал замену главнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. С белорусских шахматистов сняли обмежование на удел у турнира.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Гэтак заявил у звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. Он перелічив основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского.
4: Факт, что Александр Сырский забезпечив результаты Украины у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.
3: По словах Зеленського, необхідне досягнення таких умов на фронті і у тиску на Росію, які дозволили б примусити Росію до миру. Україна повинна вийти з цієї ситуації міцнішою, і Росії буде тяжей, сказав український лідер. Новини КР. Отбылось агульное поседжение Координационной Рады Беларуси 4-го скликания, на яким разглядали проект резолюции об признании часовой оккупации Республики Беларусь Российской Федерации и захование белорусской державности. Тексты документа от имя фракции «Беларусь и деяния» представил Юрась Зянкович. Подчас обмеркования проект подтримал Змитер Шчигельский, який звернул увагу на махчимую эскаляцию ситуации в регионе с боку Беларуси.
5: Мы зараз находимся на историчном поседжении. Коли мы не принимаем и не домовляемся об том, чтобы это принять, и ситуация изменяется. Шмат войсковых экспертов кажут про махчимость глобализации конфликта, утягнение краин Балтии, махчима Польши с агрессией, махчима с территории Республики Беларусь. То устає питание про формование белорусской национальной, белорусской вызвольной армии. На какой подставе мы будем ее формовать?
3: Супроть принятия резолюции выступил спикер КР Артем Брухан. Он отзначил, что признание Беларуси часово оккупованной может поглыбить ее залежность от России. В якости аргументу Брухан нагадал, что Украина так само покуль не признала Беларусь оккупованной державой, отклавши принятие такого решения.
6: Коли мы признаем Беларусь оккупованной, то вельми верогодно, что перемогу об деоккупации Беларуси треба будет вести с Путиным. Накольки верогодно тое, что Путин колисти погодится на это. Это велизарная рызыка. Это велизарная рызыка, якая закладается к этой резолюции. Давайте так само про это подумаем, как от этого неяк оборониться.
3: По выниках обмеркования чальцы координационной рады не стали выносить проект на кончатковое голосование. Было вырешено перенести его разгляд и протягнуть обмеркование у межах нарады фракции. Вот так само долучить до працы над документом эксперта у галине международного права. Беларусь и Китай почали поставки гаручо-змазочных материалов у Кыргызстан. Про это поведомил кыргызский министр энергетики Алтынбек Рызбеков. По воду его слов, питание провозу про Россию цалком урегулировали, а поставки из Беларуси идут по воду подписанного погоднения. Китай так само отправил первую партию палива, яе доставляют у Кыргызстана автотранспортом. Как известно, до 95% палива Кыргызстан импортовал из России, але ситуацию ускладнили удары украинских дронов по российских НПЗ и нафтобазах. Про спорт. Международная федерация шахматов сняла у себя обмежевание с белорусских шахматистов. Такую постанову приняла Рада ФИДЕ. Першими буйными турнирами ФИДЕ, на яких белорусы выступят под державной символикой, станут шахматная олимпиада ФИДЕ и шахматная олимпиада для людей с обмежеванными махчимостями. Обудва международные мероприемства пройдут в Узбекистане у Вересне.

Вяломышка Рамбамбуля на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье, нагадываю. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами по Белосточине до Городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 19 до 22 тепла, ветер заходний и полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск у межах нормы.

Украина-российская война. Дроны атаковали черговый буйный склад у России. Те непозбежны у Беларуси транзиту «Лады» и выники доследования. Важно подтримливать вольную Беларусь. Немецкие гости у сядзібе рации. Про это, да и про иншее. Вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали черговый буйный склад у России. Те непозбежны в Беларуси транзит улады. Выники доследования. Важно подтримливать вольную Беларусь. Немецкие гости в офисе РАЦ.
2: У студии с новинами Стась Дадарка.
3: 1608 день войны. Дроны атаковали один из наибуйнейших логистичных складов компании Wildberries у России. Про это пишет агенция Union. Видовочцы чули 20-30 выбухов, а сирену включили уже после инциденту на 2 хвилины. Так само поведомляется, что супрацовников логистичного центра эвакуировали после сары выбухов. Ройтер пишет, что любое протяглое порушение працы Wildberries худшей за все отчуют многие люди по всей России. Транзит уладу Беларусь амаль непазбежная. Трансформация уже почалась и будет вызначать политичные процессы в найближайшие годы. Повод для доследования Центру новых идей о мониторингах белорусского транзиту эксперты оценивают вероятность транзиту улады до 2040 года в 90%. Наибольшим верным лечит сценар контролеванной передачи улады внутри истной системы. Про основные основы доследования подчас его онлайн-презентации расповел один из авторов Рыгора Стопеня.
4: Основное, что это будет керованная передача. Процесс транзита может пойти не по плану улады. На транзит улады у громадства гэты запад вельми значный, да, то бы 48% кажут про высокий запад, 10% кажут про вельми высокий запад. Если поглядеть на захад, элиту, то зразумело, что гэты запад значно меньше.
3: На думку эксперта, уже теперь необходимо рыхтоваться до махчимых политичных пирамидов. Яны закликают белорусские демократичные силы домагаться КПУ развяз. Загадя подрыхтовал пакет финансовой и институционной поддержки Беларуси на выпадок транзиту улады. Про это у тем лику каже экономист Дмитрий Круг.
5: Подтримливать связь громадства, формование и запашивание, поширение таких каналов, махчима не публичных, с коммуникацией с той часткой системы, где это махчима, где мы можем загулять на опережение. А один из головных активов, який сегодня есть у демократичных сил, это как раз таки добрые стосунки и махчимость уплывать на решение Запада.
3: Поводле доследования одним из ключевых факторов, який будет уплывать на ходу транзиту улады в Беларуси, состоится Россия. Эксперты лишат, что развитие подею у самой России на ровне со стадом здоровья Лукашенко может вызначить, по яким сценары будут отбываться политичные измены в Беларуси. Беларусь-Немеччина. Живая память про подеи 20-го года и жадание лепш зразуметь, чем можно допомогши демократичным силам, стали одной из причинов наведывания белорусского радио рацию Белостоку. Про это подчас сустрэчи расповел керовник немецкой делегации Лукас Вогель.
6: Памятам те выражения в 2006 году в Беларуси. Была энергия и надея, чтобы разуметь положение Польски, например, в УЭ. Сусунки УЭ с wschodnimi krajami z Rosją. Dlaczego ta wojna nadal trwa i trzeba pomóc Ukrainie i też wolnej Białorusi.
3: Вогель подкреслил, что менавіта белорусская мова становится одним из головных свідчення того, что Беларусь это значно больше, чем режим Лукашенко.
6: Bardzo ważne, aby pokazać i nadawać informacje w języku białoruskim, używać ten język, pokazywać, że Białoruś to nie Łukaszenka i też uświadomić to Białorusinom i najlepiej całemu światowi. Nie, to są po prostu kraje, które i narody, które mają być niezależne, które po prostu nie są Rosją.
3: Повод для Вогеля, для немецких гостей было важно пошуть про историю створения Радио Рация, умовы працы незалежных белорусских журналистов, а так само про роль белорусской мовы у захования национальной идентичности. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и Лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махчима 30 липеня, 20 године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 22 липеня 1947-го народился Дональд Хью Хенли, ти просто Дон Хенли, американский кантри-рок-музыка, аутор песень, вокалист, бубнач, сярод шматликих музычных и громадских проектов, якого первое место займая гурт Eagles. На протягу 10 годов с 71 до 81 Eagles 5 разов узначальвали американские поп-чарты синглов и 4 разы хит-парад альбомов. У агульной складанности у Америцы было реализовано 65 миллионов копий их альбомов, что робить Eagles третьим по популярности у США коллективом усіх часов после Motley Crue, Beatles и Led Zeppelin.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Зеленский прокомментовал замену главнокомандующего. Координационная рада отклала разгляд резолюции об оккупации Беларуси. С белорусских шахматистов сняли обмежевание на удел в турнирах. С новинами Стась Дедерка. 1608 день войны. Новым главнокомандующим Збройных сил Украины будет Михаил Драпаты. Гэтак заявил у звороте до украинцев президент Владимир Зеленский. И он перелечил основные заслуги уже былого главнокомандующего Александра Сырского.
3: Факт, что Александр Сырский забезпечив результаты Украины у захисті Киева, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України.
2: По словах Зеленського, необхідне досягнення таких умов на фронті і у тиску на Росію, які дозволили б примусити Росію до миру. Україна повинна вийти з цієї ситуації міцнішою, і Росії буде тяжей, сказав український лідер. Новини КР. Отбылось агульное поседжение Координационной Рады Беларуси 4-го скликания, на яким разглядали проект резолюции об признании часовой оккупации Республики Беларусь Российской Федерации и захование белорусской державности. Текст документа от имя фракции «Беларусь Деяния» представил Юрай Зянкович. Подчас обмеркования проект подтримал Змитер Шчигельский, який звернул увагу на махчимую эскаляцию ситуации в регионе сбоку Беларуси.
4: Мы зараз находимся на историчном поседжении. Коли мы не прымаем і не дамаўляемся аб тым, чтобы гэта прыняць. І сітуацыя змяняецца. Шмат вайсковых экспертаў кажуць пра магчымасць глабалізацыі канфлікта, уцягнення краін Балтыі, магчыма Польшы з агрэсіяй, магчыма з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. То ўстае пытанне пра фармаванне беларускай нацыянальнай, беларускай вызвольнай арміі. На якой падставе мы будзем яе фармаваць?
2: Супраць прыняцця рэзалюцыі выступіў спікер КР Артём Брухан. Ён адзначыў, што прызнанне Беларусі часова акупаванай може поглибить її залежність від Росії. У якості аргументу Брухан нагадав, що Україна так само покуль не признала Білорусь окупованою державою, відклавши прийняття такого рішення.
5: Коли ми признаємо Білорусь окупованою, то вельми вірогодно, що перемоги об деокупації Білорусі треба буде вести з Путіним. Наколькі вірогодно тоє, что Путин колись погодится на это. Это велизарная рызыка. Это велизарная рызыка, якая закладывается в этой резолюции. Давайте так само про это подумаем, как от этого не оборониться.
2: По выниках обмеркования чальцы координационной рады не стали выносить проект на кончатковое голосование. Было вырешено перенести его разгляд и протягнуть обмеркование у межах нарады фракции. Вот так само долучить до працы над документом эксперта у галине международного права. Беларусь и Китай почали поставки гаручо-змазочных материалов у Кыргызстан. Про это поведомил кыргызский министр энергетики Алтынбек Рызбеков. По поводу его слов, пытание провозу про Россию цалком урегулировали, а поставки из Беларуси идут по поводу подписанного погоднения. Китай так само отправил первую партию палива, яе доставляют у Кыргызстана автотранспортом. Как известно, до 95% палива Кыргызстан импортовал из России, але ситуацию ускладнили удары украинских дронов по российских НПЗ и нафтобазах. Про спорт. Международная федерация шахматов сняла у себя обмежевание с белорусских шахматистов. Такую постанову приняла Рада ФИДЕ. Первыми буйными турнирами ФИДЕ, на яких белорусы выступят под державной символикой, станут шахматная олимпиада ФИДЕ и шахматная олимпиада для людей с обмежеванными махчимостями. Обудва международные мероприемства пройдут в Узбекистане у вересне. Как означает свобода, супрать вертанию великий международный спорт Беларуси и России. Особливо резко выступая Украина. Местовые спортовые дзеячы шмат разоў выказваліся супраць скасавання санкцыяў і падавалі галоўную прычыну. Вайна не скончылася, абстрэлы жылых кварталаў украінскіх гарадоў працягваюцца, а Лукашэнка ўсё гэтак жа падтрымлівае ваенную агрэсію Масквы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы у гэтую сераду 22 ліпеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радіо ЕФМ.

0: Радио Рация.
1: Юра Нищаренко проспевал про свою одиноту, бо так называлась песня «Моя одинота». А я, хотя сам сяджу у студии, белостоцкой студии, радиорация этой одиноты не отчуваю, завай на то, что веру, что с друга боку вельми много вас, слухачов, белорусская радиорация. И теперь супольно уже чакаем на новый выпуск новинов, який я рыхтую еще не Валялаевская. До новинов застается 4.5 минуты, а сярод тих же новинов почуєте, что новым российским дипломатом у Беларуси стал намісник боевика Луганской Народной Республики Платницкого. И что Алиев заявил, что у Баку прошла таємная сустреча немецких и российских чиновников. Это две з новинов, яких больше прочитає для вас уже не в забаве Валялаевская.

0: анонс темы, якая перед нами вы уже почули у новинах, а теперь... Развитие этой же темы. Берештейский правооборонца Роман Кишляк уже амаль год живе в Грузии без дейных документов. У его заблокованный банковский рахунок не ма махчимащи вещи предпримальницкую дейность, а навод звычайный визит далека расстановится проблемой. Не глядячи на ризику депортации в Беларусь и шматлики обытовые чашкащи, и он вырашил застаться в Грузии и до конца проверить, чи отважатся грузинские влады на такий крок. Про житчо без документов и свой выбор Роман Кишляк распавел у интервью Сергею Апановичу.
1: Самая большая проблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским и финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты и счета. Я мог платить только налоги. И это повлекло и приостановление ИП, и я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. Но в остальном тут жить можно. Самая большая проблема – это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документов не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают белорусов.
2: Вас выкликали в департамент по миграции 21 липня. Расповедите, скажи, ласка, что там отбывалось на месте и каким чином подеи разгортывались там уже на месте?
1: Когда я на прошлой неделе встретил сотрудников пограничной полиции, они составили протокол о том, что я должен явиться 21 июля, должен явиться в департамент миграции. Я ехал туда, значит, вышел сотрудник, который сказал, что сейчас подойдет кейс-менеджер, ходили от одной проходной к другой. Потом вышел кейс-менеджер, несколько человек. Если с кейс-менеджером у меня нормально, я общался, то вот двое молодых людей, предположительно сотрудники департамента, они агрессировали мой адрес. Один начал давать команды, сюда подойди, туда подойди. Что-то, чего ты улыбаешься, то есть очень агрессивно, и повышал голос, чуть ли не кричал. А второй стал и прям в мою сторону, в лицо мне курил. Стал делать замечания, почему вы кричите, почему он курит в мою сторону, но они по-прежнему агрессировали. Я стал реагировать, я отошел вот к пресс-менеджеру, общались с ней. Но тем не менее, вот этот факт, очевидно, что люди привыкли так общаться с мигрантами любыми и вот воздействовать психологически на то, чтобы как-то поломать волю. Меня это очень возмутило, я не буду пожаловать действия. Но сам разговор с пресс-менеджером шел нормально.

0: по идее, даже должно было пройти интервьюирование, но что-то не получилось, поэтому оно перенесено. На какой день, я не знаю, они будут звонить. Она взяла мои данные, в общем-то, я так понимаю, что открыто дело. Я уточнил, какой у меня сейчас статус, она сказала, что нет никакого статуса. Я уточнил, но я проситель убежища, нет. Я в статусе в депортации тоже нет. В общем-то, у меня получается статус без статуса.
1: Я так разумею, что теперь вы находитесь в таком невызначенном стане, у 3000 километрах от родимы. Какие ваши дальнейшие идеи? Расскажите, пожалуйста.
0: Дальше я намерен, в общем-то, поставить перед другими органами грузинской власти вопрос о том, чтобы такое положение не должно быть. Здесь мы наблюдаем вообще такой пример серой зоны в праве или пробела в праве, когда такие ситуации вообще не регламентированы, не регулируются никак грузинским законодательством. Поэтому я думаю, что мы поставим, чтобы какая-то правовая регламентация была, чтобы люди не попадали. Потому что таких ситуаций будет все больше и больше, люди получают отказы. Единственный путь – это идти обжаловать международный орган. Кстати, они сказали, что, я спросил, в каком я статусе, то есть нелегал или легал. Они говорят, вы же в процессе, то есть комитет по правам человека рассматривает ваше дело, и мы ждем, что он решит.
1: Али комитет может разглядать готовую справу и 10 годов, и более. Что вы будете робить?
0: Да, может и 3, 4, и 5 лет рассматривать дело, конечно. Многие опасались, что меня там задержат, меня депортируют. Нет, кейс-менеджер четко сказала, что они будут ждать решения комитета по правам человека. И это в этом есть позиция. По крайней мере, временные меры работы. Я понимаю, что мы не достигаем такой максимальной задачи, мы не получаем, никто из белорусов не получает статус беженца, но у нас есть и другие проблемы. Предотвращение депортации – это самый важный вопрос. То есть люди, которые политически преследованы, не должны депортироваться в Беларусь, либо экстрадироваться в Беларусь, так как их там ждет пытки.
2: У Грузію Роман Кішляк виїхав ще у 2021 році, ховаючися від кримінального переслідування на Раджимі, де на його заведена некілька кримінальних справ.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь. Радио
1: Рація. Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: Радио Рация. Рация. Афиша. Культурное житё региона завтра.
1: Белосток и Подляшье.
2: 23 липня, четвер. У Супраси проходит 6-й фестиваль «Помеж вершами». У Театра Вершалин отбудется литературный дебют года. Презентация и обмеркование наиважнейших литературных дебютов года. Удельничают номинованные авторы Антонина Тосик, Дорота Грабек и Марек Рослан. Специальным гостем и комментатором будет выбитный лингвист профессор Ян Мёдек. Початок о 18-й године. У Орли проходит фестиваль габрейской культуры «Шалома, не глядячи ни на что». В 18-й године почнется кино «Четвер». Отбудется встреча, присвеченная Мирьям Кресин, дыве габрейского кино родом из Орли. Польской и американской актрисе габрейского походжения, якую называют первой леди габрейского театру. У Польши она стала ведомой головным чином, дякуючи роли Эстер у фильме «Пуримский клоун» и своим театральным постановкам на иврите. Презентация персонажа от мастацкого коллектива Kaufman Bros and Sisters, створанники Матей Ранд и Томаш Адамский, и фотографа Анджея Гурского, а так само показ урывка с фильма «Пуримский клоун» с ее уделом. А 19-й године почнется поштовка с небесов. Показ документального фильма у режиссерии Петра Нестеровича. Фильм это хрональный расповед про Миколая Колю Нестеровича, родом з Орли, кинематографиста и батьку режиссера. А 20-й године открыется фотовыстава «Цвей Слепона» под назвой «На твоих стенах, Иерусалим. Особистая подорожжа за особистым уделом автора». И показы фильму «Цвей Слепона» «Полин». Фильм на иврите с польскими субтитрами. А 21.30 почнется встреча с режиссеркой Юстиной Гавелко и презентация ее фильма «Ческий фильм». А 22.30 Ассоциация габрейских ветеранов и ахвяр Другой Сусветной войны организует показ фильму с 2008 года «Супротив» у режиссерии Эдварда Цвика. У головных ролях Даниэль Крейг и Лил Шрайбер.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
1: Белосток и Подляшье.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Міністр заміжних справ Літви Кастютіс Будрис не бачить ніяких підстав для перегляду позиції у дешніні дефіційного Мінську. До того часу, поки з боку Білорусі заховуються гібридні погрози. Будрис заявил, что политика обновленного литовского уряду у дешении до Беларуси не изменится. Министр так само поведомил, что не бачить махчимым замягчение санкций с боку Евразвязу, и такое питание там навод не уздымается. Мы хотели бачить суверенную незалежную Беларусь у соседстве с Литвой. Однако, уличивая теперешнюю ситуацию, для нас наиважнейшими являются питания, связанные с национальной безпекой, то бок перед ухилением гибридных погрозов с боку Беларуси, каб их не исновало, поведомил министр. Коли эти умовы не изменятся, коли Беларусь протягнет оставаться крыницей гибридных деяний, коли Беларусь протягнет оказывать России такую допомогу, Литва узмоцнит свою международную изоляцию и тиск, сказал он. Паводле міністра у праграме ўрада няма ніякіх згадак аб магчымай нармалізацыі без змянення названых умоваў. Здаецца, гэта максімальна лагічная і зразумелая пазіцыя, але кожны раз, калі ў Літве адбываюцца пэўныя кадравыя змены ў кіраўніцтве, з розных бакоў з'яўляюцца дзіўныя спадзяванні на тое, што афіцыйная Вільня раптам будзе змягчаць сваю палітыку. Может, некоторые политики в Литве и хотели бы неким чином ослабить жесткое ставление до Беларуси, а лишь официальный Минск своими деяниями просто не дает возможность это сделать. Поводле звестак Литовской державной службы аховы межи, за апошні некалькі дзён колькасць спробаў незаконного пересечения беларуска-литовской межи вылічваецца десятками человек. Например, у один дзён литовские памежники поведомили про 34 спробы незаконного переходу межи с территории Беларуси. У целом, литовские влады означают, что этим летом тиск на межи с боку Беларуси остается подвышенным, хоть основной рост спробов теперь фиксируется на латвийском напрямку. Тем часом, колькость спробов незаконного пересечения белорусско-польской межи снизилась в этом году на 97%, всего около 260 выпадков за весь 2026 год. Такие вот политично адукованные мигранты. На фоне певной нормализации белорусско-польских отношений спробу порушения польской межи опошним часом амаль нема, а спробу порушения литовской межи хапая. Тому для литовских уладов политичный диалог без изменений с боку Минску выглядал бы как сигнал нормализации отношений без вырашения основных проблем. А Вильня не хочет створать уражение, что вертание до звычайных контактов махчимое без спынения репрессий, вызволение политвязнев и изменения в галине безпеки, как на межи, так и в целом регионе. У выніку позиция Литвы выглядит довольно последовательной. Покуль Минск не меняет поводины, у Вильни не бачить поставок для измены ставления.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио тут живе Беларусь.
1: Белорусские школы зверочня почнут подключать до системы электронная школа. Координационная рада отклала разгляд резолюции о признании Беларуси часово оккупованной Россией. Суд у Литве покарал лидера правопутинской партии за антисемитские высказывания. Такие вещи, меж иншим, новины почуете уже праз 5 хвилин на хвалах белорусского радиорация. Так же 5 хвилин застается до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси.

Нас с дороги удаль покличуть немоведомо куди. Отглинем воды з біклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьи.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Піле-Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтый час крыху подрабязней про надворілля скажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 23 липня, умови надвор'я у Беларуси будет визначать в область пониженного атмосферного тиску, днем по заходе добьется уплыв фронтального поделу. Чекается в облачное с прояснениями надворья, у ночи в особных районах и днем на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди, местами прогремят навальницы. У ночи раницы в особных районах Беларуси будет сгущаться слабый туман, ветер ночью неустойливый слабый, днем умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 8 до плюс 13 градусов. Днем чекается от плюс 17 до плюс 22 градусов. Атмосфера тиску ночи істотно не изменится. Днем так само будет в межах нормы. У пятницу 24 липня заховается уплыв в области пониженного атмосферного тиску и фронтального подделу. Чекается в облачное с прояснениями надворье. На большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди, днем местами прогремят навальницы. У ночи раницы в особных районах республики будет сгущаться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, днем при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 13 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 24 градусов. Пусть такое надворье нас, дороженькие, чекаем. На приконце бягучего працовного тыдню робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Aerosmith со своим одних с наивеликших хитов Crying протягивая наш вечеровый эфир.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Транзит улады в Беларуси амаль непозбежный. Доследование Центра новых идей. Новым российским дипломатом в Беларуси стал наместник боевика ЛНР Плотницкого. Жизнь без документов. Ромян Кисляк застается у Грузии. Про гэты да іншы навіны праз 5,5 хвілін расскажа Валя Алеўская. Дачакаемся разам.
2: This Romeo is bleeding.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Транзит улады у Беларуси амаль непазбежны. Даследование Центра новых идей. Новым российским дипломатом у Беларуси стал наместник боевика ЛНР Плотницкого. Жить без документов. Роман Кисляк застается у Грузии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Трансформация улады у Беларуси уже почалася и будет вызначать политические процессы у найближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинг белорусского транзиту, эксперты оценивают вероятность транзиту улады до 2040 года у 90%. Однако наибольшим верным лечить сценар контролированной передачи улады внутри истной системы. На думку авторов доследования, уже теперь необходимо рыхтоваться до махчимых политичных переменов. Про это у темлику кажа экономист Дмитрий Крук.
4: Подтримливать связь громадства, формование и назапашивание, поширение таких каналов, махчима не публичных, с коммуникацией с той часткой системы, где это махчима, где мы можем сгулять на опережение. Один из головных активов, який сегодня есть у демократичных сил, это как раз таки добрые стосунки и махчимость уплывать на решение Запада.
3: Поводле доследования, одним из ключевых факторов, які будзе уплывать на ход транзиту улады у Беларуси застается Россия. Эксперты лічаць, что развитие подей у самой России на руні со станом здоровья Александра Лукашенки может вызначить, по яким сценары будут отбываться политичные змены у Беларуси. Уплыв русского света у Беларуси узмацняется праж призначение адыозных дипломатов. Как поведомлялося ранее, филию амбасады Российской Федерации у Гомле узначали Алексей Галаунёв, який ранее был третьим секретарем амбасады России у Молдовы и активно удельничал у мероприемствах Россотрудничества. Дипломат носит годинник с литерой Z на циферблате. Керівник будучого відділення амбасади Російської Федерації у Вітебську Ігор Дім'яденко до лютого 2022 року був генеральним консулем у Харкові. Він, як і многі інші російські дипломати, покинув Україну за день до повномасштабного вторгнення. У Могилєві представником Росії призначили Владислава Дейнегу, одного з былих керівників так званої ЛНР і былого намісника боєвих. Ігора Плотницкого, який керував ЛНР. У 2017 році Дейнега був призначений міністром заміжних справ ЛНР. У Беларусі він прибув у травні цього року, як виникає з повідомлення у його телеграм-каналі. Белорусский правооборонца Роман Кисляк уже амаль год живе у Грузии без дейных документов и не з'яжджає, не глядячи на ризику депортации у Беларусь. Про свой выбор и життё без документов розповідає Роман Кисляк.
5: Самая большая проблема – это, конечно, отсутствие доступа к банковским финансовым услугам. То есть банки месяц спустя, после того, как закончилось действие документа, они заблокировали мои карты, счета, я мог платить только налоги. Это повлекло и при остановлении ИП, я сейчас не могу зарабатывать на жизнь. В остальном тут жить можно, самая большая проблема, это, конечно, финансы, банки. Доступ, отсутствие документа не дает мне доступ в изоляторы, когда задерживают Беларусь.
3: У Грузии правооборонца опынулся в 2021 году, коли на его в Беларуси завели криминальную справу. У 2023 году Роман Кисляк подался на международную оборону. Однако Грузия ни в одному из белорусам покуль не выдала такого статуса. Больше новинов на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 17 градусов. Магчимы невеликие дожди на Городинщине и Белосточине. Ветер заходний, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, будет в облачность, синоптики надалее прогнозуют невеликие опадки. Температура поветра завтра днем складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди в регионе. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 22 липня, середа. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня бігучого. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особенное приветствие всем, кто зараз за стороном находится. Легкий, да и приемный вам шляху, поважаны. Будьте, коли ласка, уважливыми да и осторожными на дорогах. Гурт «Амароко» уже гучить в нашем вечеровом эфире. Это верная предмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, цікавой да и приемной музыки послухаем на вольных хвалях, и не только.
6: Мертвые люди,
2: далее нас у Радио Кулиса чекают треки от Лента, Крама, Дженезис, Дитюки да иншие зорные выконавцы. Литерально праз 4 хвилины почуем с вами передачу из архива Нивы выконания Яна Морданя. Крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу, проучить передача «Рацию подорожжах», где были, что бачили наши коллеги-белорусские журналисты. Обязательно расскажем, заставайтесь с нами, будет цікаво.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 22 липеня 1947-го народился Дональд Хью Хенли, ти просто Дон Хенли, американский кантри-рок-музыка, автор песень, вокалист, бубнач, сярод шматликих музычных и громадских проектов, якого первое место займая гурт Eagles. На протягу 10 годов с 71 до 81 Eagles 5 разов узначальвали американские поп-чарты синглов и 4 разы хит-парад альбомов. У агульной складанности у Америцы было реализовано 65 миллионов копий их альбомов, что робить Eagles третьим по популярности у США коллективом усіх часов после Motley Crue, Beatles и Led Zeppelin.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девшинка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.